Нам Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: которую мы любим. Радио Альфа.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С первыми новостями Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. 5-летние российские загранпаспорта перестанут признавать пока что только в 4 странах ЕС. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швеция. Они перестанут принимать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Уже с этого октября пообещали в Еврокомиссии. В сентябре в Перми власти начнут снимать нестандартные вывески на гостевом маршруте. С 1 сентября в Перми завершается переходный период, в течение которого собственники должны были привести вывески на гостевом маршруте в соответствии с новыми правилами благоустройства. После этой даты специалисты районных администраций Перми начнут обследовать территории в границах гостевого маршрута и выявлять вывески, не соответствующие установленным требованиям. Такие конструкции будут включены в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Гостевой маршрут, напомню, это путь из аэропорта в центр города. Перечень участков улиц, которые его составляют, внесен в правила благоустройства города. Это шоссе Космонавтов, улицы Малкова, Локомотивная, Акулова, Петропавловская. В образовательных учреждениях Прикамья пройдут учения по безопасности 18 и 19 августа. В школах, детских садах и средних профессиональных учреждениях Пермского края пройдут всероссийские учения. Как сообщает пресс-служба Минтербеза, в рамках них будет отработан комплексный сценарий действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Первый восстановленный дебаркадер доставили к речному вокзалу Перми. Дебаркадер 80 построили на Костромской верфи в 1972 году. В советские времена он работал в Новоильинском. Специалисты сохранили несущие конструкции, обновили понтонную часть, наружную и внутреннюю обшивку, а также инженерные системы. На первом этаже оборудовали зал ожидания, каюты, санузлы, комнату матери и ребенка. На втором этаже смогут разместить торговые точки или объекты общепита. Второй восстановленный дебаркадер разместят в Ускачке. Сейчас оба сооружения готовятся к приемке. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Сейчас в Перми плюс 8.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, Пермь. 7:12. Точная местная дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные трудности сейчас на Вильямса от Гайвинской и далее по Писарево до Карбышева. На Мира от дома номер 101 до Карпинского и от 9 мая до шоссе Космонавтов. Небольшое скопление транспорта на Маршала Рыбалка от Сысольской до Ласвинской, на Ленина от Компроса до площади Гайдара.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Предлагаю не только сегодняшний день, но и каждый встречать словами «Я люблю тебя, жизнь». Доброго утра всем! Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Солнечное утро. Свежо пока в Перми. Плюс 8 градусов днем сегодня до плюс 19. 18 августа на календаре с астрологическим прогнозом. Нас познакомит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты, это радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 часов и 20 минут. Сегодня в стране восходящего солнца будут стирать границы между реальными и виртуальными мирами. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто, инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: 32 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Свежо в Перми. Плюс 8 градусов сейчас. О погоде на сегодня подробнее после новостей.
1: Здравствуйте. Власти Перми собирают документы для получения разрешения на строительство крематория. Стоимость проекта оценивается в 377 миллионов рублей. Объект планируется возвести до 2029 года. В Пермском крае 18 и 19 августа состоятся всероссийские учения в образовательных организациях региона, включая школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В последнюю субботу лета, 29 августа, пермяки смогут попробовать себя в таком виде спорта, как северная ходьба. 1000 участников выйдут на дистанцию в 3 километра в парке культуры и отдыха Балатова, чтобы вместе установить рекорд и стать частью большого спортивного фестиваля. Фестиваль «Новый рекорд Урала» пройдет впервые. Его организатором выступает Федерация северной ходьбы Пермского края. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Перми без 15.8 на радио Альфа. Дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных затруднений пока не наблюдается. Небольшие на Вильямса от Гайвинской и далее по Писарева до Карбышева, на Комсомольском проспекте от Краснова до Тимирязева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Насколько проще просыпаться под любимую музыку, знает тот, кто, собственно, это и делает. Радио Альфа, 104.1 FM. Доброго утра всем. Вы уже слышали о том, что дорожный знак парковки в нашей стране хотят видоизменить, поменяв латинскую букву «П» на знакомую всем нам. Но ведь русификация имела место и в начале 20 века.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
1: Радио «Альфа».

Без 5:08 в Перми вы слушаете Радио Альфа. В этом году в нашем городе появится еще 3 мурала. Самый большой на заборе ТЭЦ-6, это на героев Хасана 38, будет изображена история Пермского края от древних поселений до космоса. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. Пока инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Перми 8 утра с новостями на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. Апелляционная коллегия Верховного суда поддержала решение о снятии федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в ближайшее время «Яблоко» объявит о новом плане действий. Его детали он не уточнил. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. 1 сентября в Перми завершается переходный период, в течение которого собственники должны были привести вывески на гостевом маршруте в соответствии с новыми правилами благоустройства. После этой даты специалисты районных администраций Перми начнут обследовать территории в границах гостевого маршрута и выявлять вывески, не соответствующие установленным требованиям. Такие конструкции будут включены в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Напомню, гостевой маршрут – это путь из аэропорта в центр города. Перечень участков улиц, которые его составляют, внесен в правила благоустройства города. Это шоссе Космонавтов, улицы Малкова, Локомотивная, Акулова, Петропавловская. Теперь в границах гостевого маршрута необходимо использовать вывески только определенных цветов. Белые с возможностью использования фирменного цвета на торцах, белые с контуром фирменного цвета, либо черные по всей длине фасада. Первый восстановленный дебаркадер доставили к речному вокзалу Перми. Накануне дебаркадер построили на Костромской верфи в 1972 году. Специалисты сохранили несущие конструкции, обновили понтонную часть, наружную и внутреннюю обшивки, а также инженерные системы. На первом этаже оборудовали залы ожидания, каюты, санузлы и комнату матери и ребенка. На втором этаже смогут разместиться торговые точки или объекты общепита. Второй восстановленный дебаркадер разместят в Усть-Качке. Сейчас оба сооружения готовят к приемке, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ученые обнаружили устойчивую связь между регулярным подъемом по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу здоровью. Доллар сегодня 85.01, евро 98.33. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня в Перми облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Сейчас в городе плюс 10.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Любимая музыка радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. В киноиндустрии мировой сохраняется тенденция на экранизацию мультфильмов. Если мы вспомним «Белоснежку», это мультфильм 1937 года, тогда он получил «Оскар» за новаторство, а вот экранизация прошлогодняя стала самым кассовым провалом в истории Дисней. Что на этот раз собираются снимать, расскажет скоро Катя Григорьева в новостях со всего света. А через пару минут на радио Альфа дорожная сводка.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: На радио Альфа дорожная информация. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, больше 20 минут потратите на проезд по Строителей от въезда в Пермь до западного обхода. Небольшие затруднения на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Вильямса от Гаевинской и далее по Писарева до Карбышева, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 20 лишним лет назад в Китае был установлен рекорд по длине волос. Он до сих пор считается непревзойденным – 5 с лишним метров. А вот у этой героини длина волос составляет более чем 21 метр. Правда, все это слишком сказочно, чтобы быть реальностью.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнека подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: улица Репина 2.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 8:30 в Перми, с новостями коротко, Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В 2026 году в России ожидается снижение предложения на рынке красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Сегодня утром в Пермском крае пользователи обратили внимание на ограничения в работе мобильного интернета. У многих загружаются только сайты и сервисы из белых списков. Режим беспилотной или ракетной опасности – в регионе не вводились, сообщает интернет-газета «Текст». Ученые обнаружили устойчивую связь между регулярным подъемом по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу для здоровья. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и

0: Царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
1: О погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха сегодня до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
5: Песен еще не написаны, сколько, скажи, ку.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. И, быть может, сейчас это не очень скромно будет звучать, но факт остается фактом. Настоящими хитами стали наши речные прогулки. Напомню, все лето по средам в рейс отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. У нас осталось еще две прогулки завтра и в следующую среду, 26 августа. И в невероятном вопросе на этой неделе разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Невероятный вопрос. На радио Альфа разгадываем, как обычно, после 9 утра.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: 10 автов, Иля, в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Посмотрим, что сейчас происходит на улицах Перми. Серьезных пробок нет. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон. Незначительные сложности на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Монастырской от Осинской до Попова. В центр города на Камском мосту.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 8.47 в Перми. Доброго утра. Когда мнения о чем-либо кардинально разнятся, это, пожалуй, вызывает еще больший интерес. А так случилось с Армагеддоном.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме-катастрофе «Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4.

Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 104.1 FM, без 5.9 в городе. На Пермь-Первую вернулся после реставрации старинный плавучий причал. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8:59. С новостями к этой минуте Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Этой осенью ЕС намерен представить новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает газета РУ, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала будущие ограничения самыми масштабными с 2022 года. По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть. При этом конкретные меры Каллас пока не раскрыл. Новую шпионскую программу Dragon Doll обнаружили на устройствах Android в 26 странах, включая Россию. Как сообщает РИА Новости, вирус распространяется через поддельный сайт браузера Chrome. Пользователям предлагают установить якобы обновление, после чего программа получает почти полный доступ к устройству. Злоумышленники могут читать сообщения, делать снимки экрана, перехватывать пароли и пин-коды, а также получать данные из мессенджеров и уведомлений. Собранную информацию программу шифрует и отправляет на серверы мошенников. В Пермском крае сегодня утром пользователи обратили внимание на ограничения в работе мобильного интернета. У многих загружаются только сайты и сервисы из белых списков. Режимы беспилотной или ракетной опасности в регионе не вводились. Мониторинговые сервисы отмечают жалобы на работу интернета в Пермском крае и в Кировской области. В этом месяце аналогичные ограничения вводились в минувшую субботу, 15 августа, и действовали несколько часов. Операторы в таких случаях присылают СМС-сообщения о временных сложностях из-за обеспечения мер безопасности. В Перми с 17 августа изменилось расписание движения автобусов на маршрутах номер 44, 53, 54 и 73. На маршруте 44 изменилось дневное расписание по будням, на 53 маршруте график в будни на протяжении всего дня. Для автобусов номер 73 скорректировали вечерние отправления по просьбам пассажиров. Для автобусов 54 меняется отправление после 7 вечера в будни. Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ. Россиянина Андрей Василевский, выступающий за Тампу, стал лидером рейтинга лучших вратарей Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Всего в нем представлено 10 голкиперов. В рейтинг также вошли россиянин Игорь Шестеркин, Нью-Йорк Рейнджерс, и Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс. Они расположились на 3-м и 4-м местах соответственно. Доллар сегодня 85.01, евро 98.33. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Девочки смеются.
1: Когда есть намерение провести день успешно, это уже хорошо, остается только действовать. Доброго утра всем, вы слушаете Радио Альфа. С началом рабочего дня мы приступаем к невероятному вопросу. На этой неделе разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Внимание, невероятный вопрос. Каждый пятый из нас считает, что из-за этого стук клавиатуры соседки по офису становится очень раздражающим. В чем причина? Жду ваши варианты, звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Каждый пятый из нас считает, что из-за этого стук клавиатуры соседки по офису становится очень раздражающим. В чем же причина? Звоните 257-0107.
2: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: В Перми 9 часов и 13 минут на Радио Альфа. Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, небольшие затруднения сохраняются на Карпинского на подъезде к Стахановской с обеих сторон. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на улице Монастырской, от Осинской до Попова. В остальном движение в городе свободное.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: У этого периода, который продолжается по 28 августа, нет научного обоснования, наверное, потому столько скептиков, но даже некоторые из них в коридор затмений стараются быть особенно внимательными. Встречаем на радио «Альфа» Анну Романову, узнаем, кому сегодня звезды будут благоволить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Радио Альфа.
0: В Перми 9 часов и 21 минута у нас невероятный вопрос. Каждый пятый из нас считает, что из-за этого стук клавиатуры соседки по офису становится очень раздражающим. Разбираемся в причинах. Что же это может быть? 257-0107. Звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Может, потому что не выспалась?
0: Кто? Тот, кого раздражает? Или да, тот, да, кто да, раздражает?
4: Да. Да,
0: так, каждого пятого раздражает из-за недосыпа стук клавиатуры соседки по офису. Так получается?
4: Да. Ну да.
0: Это не невероятно ведь? Согласитесь.
4: Ну, может быть.
0: Есть еще варианты какие-то? Этот не подходит.
4: Может быть, голодная.
0: Все сейчас физиологические потребности будем перечислять. Ни голод, ни досып, ни то, ни другое.
4: Ну, потому что на диете.
0: Может быть, интересная версия, но мимо.
4: Ну, может быть, она молодая, а другая, например, в возрасте.
0: А вы не предполагаете, что человек, которого раздражает, может быть, мужчиной, например, не обязательно же это женщина? А вот та соседка, которая раздражает, она соседка женского рода.
4: Может, разный возраст из-за этого?
0: Нет.
4: А может, потому что она быстро печатает, другая медленно, поэтому...
0: Тоже не туда. Масса вариантов была накидана, но тем больше возможностей у вас ответить верно на невероятный вопрос. Еще звонок. Доброе утро.
5: Доброе утро. Я думаю, из-за слишком длинных ногтей, если честно.
0: И из-за чего помехи какие-то там у вас?
5: Слишком длинные ногти у соседки.
0: Вот этот звук может раздражать?
5: Да. У вас... То есть стук клавиатуры и еще стук ногтей добавляется.
0: У вас есть в окружении такие соседки?
5: Нет.
0: А вот каждый пятый, видимо, страдает от такого соседства. Да, длинные ногти раздражают каждого пятого, когда соседка стучит по клавиатуре. Я вас поздравляю.
5: Спасибо.
0: Вам в подарок сегодня пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Давайте знакомиться.
5: Меня зовут Ольга. Ну, я еду на работу в Мотовилиху, и вообще всем привет, кто начинает рабочий день.
0: И тем, кто уже давно продолжает рабочий день, я желаю удачи. Новый невероятный вопрос на Радио Альфа завтра после 9 утра.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Всем доброго и бодрого продолжения утра. Знаете ли вы, как звучит один из пионеров феномена виртуальных ютуберов? Считается, что Кизуна Ай первой использовала этот термин для описания своего персонажа, который вообще-то представлен как искусственный интеллект. В продолжении темы Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто, инфраструктура заточена

0: Пегаса, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: В Пермском цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. 18 августа сегодня. На смену утренней свежести приходит уже почти дневное тепло. Плюс 14 градусов сейчас в нашем городе. Подробнее о погоде после новостей.
1: Здравствуйте. В российских школах с 1 сентября начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. РЖД прорабатывает запуск беспилотных поездов на новых маршрутах. Сейчас специалисты тестируют технологии 4-го уровня автоматизации, при котором машинист будет контролировать работу системы из диспетчерского центра. Поселок в Прикамье попал в рейтинг самых дождливых мест на Урале. В поселке Октябрьском в период с 1 июня по 15 августа выпало 540 миллиметров осадков. Это 4-й результат среди всех метеостанций Урала. Меньше чем за 3 месяца там выпало около годовой нормы осадков для данной территории. В Перми установили 28 теннисных столов. Они появились в общественных пространствах. На этот проект было выделено 3,5 миллиона рублей. Столы антивандальные, они не требуют обслуживания, устойчивы к погодным условиям. Столы установлены в 14 парках. Их количество разное, от 4 столов в сквере у Дворца культуры имени Кирова до 1 в саду декабристов. В Перми в настоящее время самым популярным местом для игры в настольный теннис остается городская набережная, пишет текст. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без чего не обходится каждое буднее утро у слушателей Радио Альфа, так это без небольшой такой мозговой разминки. Сегодня в невероятном вопросе довольно быстро выяснили, каждого пятого из нас раздражают длинные ногти, когда соседка по офису стучит по клавиатуре. Новая головоломка завтра после 9 утра. Всю эту неделю разыгрываю пригласительные на вечеринку, на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. У нас осталось вообще две прогулки завтра и 26 августа. Успевайте поймать лето за хвост. Без 20:10 в городе. Через пару минут заглянем на Пермские улицы и вернемся к музыке.

0: Шилова. Улица Репина, 2.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс-Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс-Луке.
1: Мэнс-Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза.
2: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», местами в Перми затруднения сохраняются на Карпинского, на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. Неспешное движение на улице Пушкина от Горького до Комсомольского проспекта.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Один из залогов успеха – это что у нас? Конечно, уверенность в себе и хорошее настроение. На сегодняшний день, 18 августа, приходится шуточный праздник под названием «Никогда не сдавайся». Пусть у вас все получится. Чем еще отметился день в истории, расскажет на Радио Альфа Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
1: Радио «Альфа».

0: До 5% в нашем городе планируется поднять стоимость туристического налога. Сейчас этот налог составляет 1%, и его включают в стоимость своих услуг гостиницы города. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске, а через пару минут инструментальная музыка на радио Альфа.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
8: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
9: Вот это да! Ты съездила в город роз?
10: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 часов и 1 минута. С новостями вторника Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми продолжается рост цен на топливо на независимых АЗС. На заправках «Нефтехимпром» стоимость обычного 95-го поднялась до 97 рублей 80 копеек за литр. 95-й «Супер» стоит 99,80. На заправках компании с собственными НПЗ, например, «Лукойл» и «Газпром нефти», цены значительно ниже. С учетом этого, средняя цена и 95 в Прикамье около 84 рублей. Стоимость топлива 100 рублей за литр. Это определенная психологическая граница. Как сообщалось ранее, до 20% пермяков начнут сокращать поездки на машине, если цена за литр достигнет 100 рублей, сообщает интернет-газета «Текст». Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 8% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. В городах миллионников снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре почти 40%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. По прогнозам, первичное жилье в России будет только дорожать в ближайшее время из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. С начала учебного года в российских детских садах вступают в силу новые правила, разработанные Минпросвещение России. Как сообщает «Известия», одно из ключевых изменений касается музыкального репертуара. Из него исключат песни, которые могут травмировать дошкольников или остаются им непонятными. Вместо них в подборки добавят больше фольклорных и других доступных детям произведений. Основной акцент сделают на музыке, отражающей отечественную культуру и традиционные ценности. Детским садам предложат либо готовый список песен для занятий и утренников, либо четкие критерии для самостоятельного отбора репертуара. В Перми в конце августа пройдет 5-й фестиваль «День кино». В программе показы советской классики и российского кино, встречи с режиссерами и продюсерами, лекции, музыка и мастер-классы. 27 августа фестиваль откроет фильм «День рождения Сидни Люмита». 28 августа в «Кристалле» пройдет Пермский кинофорум. Специалисты индустрии поговорят о будущем российского кино. 29 августа в театральном сквере «Иль-Тюзион» покажет фильм «Северные Амуры». Пройдет концерт и несколько мастер-классов для детей и взрослых. А 30 августа фестиваль завершится в «Кристалле» перформансом «Пермь в ритме заводов. Хронику пермской промышленности» покажет от 1920-х годов до наших дней под живую музыку. На этом пока и все новости. Доллар сегодня 85.01, евро 98.33. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на «Радио Альфа» спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков, ветер западный, северо-западный слабый. Днем до плюс 19 градусов, сейчас плюс 16.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Вы слушаете нас в любой точке планеты на alfa.fm.ru. Ссылка на онлайн-вещание на главной странице нашего сайта. Чем завершился автомобильный фестиваль роскоши на Тихоокеанском побережье, узнаем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Ferrari F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
5: Застройщик ООО «Сазанова-строй-14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Вот это да! Ты съездила в город роз?
3: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. После выхода на экраны этого мультфильма всех длинноволосых барышень называли именем главной героини. Ну а в следующем году узнаем, удастся ли создателям этого образа закрепить свой успех. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 10:32. Коротко с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В 2026 году в России ожидается снижение предложения на рынке красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Сегодня утром в Пермском крае пользователи обратили внимание на ограничения в работе мобильного интернета. У многих загружаются только сайты и сервисы из белых списков. Режим беспилотной или ракетной опасности в регионе не вводились, сообщает интернет-газета «Текст». Ученые обнаружили устойчивую связь между регулярным подъемом по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу для здоровья. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми в течение дня облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в

0: Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
1: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. И, друзья, накануне стартовал наш вечерний конкурс «Счастливый номер». Будет он продолжаться по 28 августа. Разыгрываем мы пригласительные в «Руки вверх» бар на вечеринку радио Альфа. Напомню, чтобы стать победителем, после 5 вечера по будням по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-38-104.1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке «В руки вверх» в баре. Стартуем в 22.00, Сибирская, 16, адрес бара 18+.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Сказала грозная царица:
2: хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120. 2770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Селин Дион на радио Альфа с новым хитом. Песня войдет в ее новый альбом. Ну а миру певица, если вы помните, стала известна после выхода фильма, несмотря на романтическую историю. Это все-таки фильм «Катастрофа», «Титаник», где прозвучала песня Селин Дион «My Heart Will Go On». Вообще, середина 90-х для жанра фильма «Катастрофы» стала временем расцвета. Тему продолжит на радио Альфа Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине 4.

0: Перми 10 часов и 59 минут. С новостями Полина Попова. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Апелляционная коллегия Верховного суда поддержала решение о снятии федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в ближайшее время «Яблоко» объявит о новом плане действий. Его детали он не уточнил. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. 1 сентября в Перми завершается переходный период, в течение которого собственники должны были привести вывески на гостевом маршруте в соответствии с новыми правилами благоустройства. После этой даты специалисты районных администраций Перми начнут обследовать территории в границах гостевого маршрута и выявлять вывески, не соответствующие установленным требованиям. Такие конструкции будут включены в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Напомню, гостевой маршрут – это путь из аэропорта в центр города. Перечень участков улиц, которые его составляют, внесен в правила благоустройства города. Это шоссе Космонавтов, улицы Малкова, Локомотивная, Акулова, Петропавловская. Теперь в границах гостевого маршрута необходимо использовать вывески только определенных цветов. Белые – белые с возможностью использования фирменного цвета на торцах, белые с контуром фирменного цвета, либо черные по всей длине фасада. Первый восстановленный дебаркадер доставили к речному вокзалу Перми. Накануне дебаркадер построили на Костромской верфи в 1972 году. Специалисты сохранили несущие конструкции, обновили понтонную часть, наружную и внутреннюю обшивки, а также инженерные системы. На первом этаже оборудовали залы ожидания, каюты, санузлы и комнату матери и ребенка. На втором этаже смогут разместиться торговые точки или объекты общепита. Второй восстановленный дебаркадер разместят в Усть-Качке. Сейчас оба сооружения готовят к приемке, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ученые обнаружили устойчивую связь между регулярным подъемом по лестнице и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, даже небольшие изменения в повседневной активности могут приносить пользу здоровью. Доллар сегодня 85.01, евро 98.33. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустем Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: И пока сеть трубит вовсю о предстоящем приезде в нашу страну Канье Уэста, рэпер выступит в Петербурге в октябре, мы продолжаем рабочий день под музыку Радио Альфа. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова, далее нон-стопом. Джерри Халивал, Саваш с хитом «Гудбай», послушаем новую песню от Оливии Дины через пару минут на Радио Альфа. Чаев.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 11 часов и 32 минуты в Перми. На радио «Альфа» время новостей. О главных событиях коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Швейцария движется в сторону ужесточения выдачи виз россиянам. Об этом РИА Новости заявил генконсул РФ в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что сейчас, несмотря на цель поездки, нет никаких гарантий того, что Швейцария выдаст визу россиянам. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а документы, если выдаются, то четко под даты поездки, рассказал дипломат. В Пермском аэропорту задерживаются сегодня вылеты и прилеты 11 рейсов. Задержки коснулись бортов из Сочи, Калининграда, Москвы, Анталии. Брусника и клюква помогает предотвратить развитие атеросклероза и гипертония. Регулярное употребление этих ягод помогает поддерживать сосуды в здоровом эластичном состоянии, отметила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова, сообщает «Москва-24». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми в течение дня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: blame on me.
1: Сравнительно недавно социологи пришли к выводу, что только 16% работников в нашей стране считают условия труда комфортными. У вас как с этим? Если говорить о сотрудниках офисов, то больше всего раздражают посторонние звуки. Например, звуки принтера или копировальных аппаратов, разговоры между коллегами, звонящие телефоны, уведомления. А вот что может объединить? Конечно, музыка «Радио Альфа». Впереди «Золотая коллекция». Главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Эми Макдональд, Майкл Джексон и норвежское трио «Аха».
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
4: Похоже, он наступил.
3: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
4: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
3: Квартал Левченко. Вторая очередь.
5: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
9: Ай, в этом костюме как в бане.
10: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
11: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
12: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
11: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
10: В Мэнс Луке.
13: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
14: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минздрав России с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного педиатрического участка. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете по различным заболеваниям. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документе будут фиксироваться сведения о питании несовершеннолетних. В Перми продолжается рост цен на топливо на независимых ИЗС. На заправках «Нефтехимпром» стоимость обычного 95-го поднялась до 97 рублей 80 копеек за литр. 95-й «Супер» стоит 99,80. На заправках компаний с собственными НПЗ, например, «Лукойл» и «Газпромнефти», цены значительно ниже. С учетом этого средняя цена 95-го в Пермском крае около 84 рублей. Стоимость топлива 100 рублей за литр – это определенная психологическая граница. Как сообщалось ранее, до 20% пермяков начнут сокращать поездки на машине, если цена за литр достигнет 100 рублей, сообщает интернет-газета «Текст». В Перми начал работу федеральный сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн». Сервис позиционирует себя как цифровая инфраструктура, которая помогает развиваться местным рынкам и продавцам. В Перми к сервису подключены центральный рынок и оптовый продовольственный рынок Прикамья. Спрос на загородный летний отдых детей в этом году снизился. По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на начало августа этого года в детских лагерях региона отдохнули около 86 тысяч детей. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Прикамье работают 78 организаций. Падение покупательской способности населения и рост цен на путевки стали основными причинами снижения интереса к детским лагерям в этом году. Стоимость отдыха увеличивается вслед за удорожанием зарплаты, питания, электроэнергия. По словам экспертов, эта тенденция проявилась именно в текущем сезоне. На этом пока все новости. Доллар сегодня 85.01, евро 98.33. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. Температурный максимум плюс 19 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, в умных колонках и на alfa.fm.ru. На этой неделе Анна Романова посвящает горячую десятку художественному искусству, и сегодня речь пойдет об одной из самых дорогих картин в современной истории.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Не только благодаря технике художника и краскам эта картина создает 3D-эффект. В чем секрет? Узнаем от Анны Романовой после на Радио Альфа в Анате Кеннели.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 104.1 FM. Музыкальный час продолжит еще один дуэт. Это будут ли они и Скотт Кэллом. Пока новости с кратким обзором Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получат помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В российских школах с 1 сентября начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. Главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальной жизнью и уменьшение объема теории. В Пермь доставлен первый восстановленный дебаркадер. На буксире его привезли из Чайковского, где проводились реставрационные работы. Это один из двух плавучих причалов, установленных по инициативе правительства Пермского края. Такие объекты позволяют принимать скоростные и прогулочные суда, а также двух- и трехпалубные круизные теплоходы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми в течение дня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Не составило сегодня особенного труда дотянуться до верного ответа в невероятном вопросе. Напомню, выясняли, что, по мнению каждого пятого из нас, может стать раздражающим, если соседка по офису начинает стучать по клавиатуре. Ее длинные ногти. Невероятный вопрос 12+. Каждое буднее утро на этой неделе разыгрываю пригласительные на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс завтра, 19 августа и 26 августа в 19:00. Увидимся на борту теплохода. Далее на Радио Альфа. Золотые коллекции, главные хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске «Авентура», «Соник» и «Стинг».

0: проста. Деревня Шилова. Улица Репина 2.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
4: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов. С новостями дня Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Доходы бюджета от утилизбора выросли почти в полтора раза с начала года. Об этом пишет «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей, следует из данных электронного бюджета. По 7,5 месяцам показатель вырос на 40%. Причина – индексация тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом пока удалось собрать лишь 20% от годового плана, в Минфине ожидает, что основная часть поступлений придется на конец года. Перед началом учебного года семьи в ряде регионов могут получить помощь на подготовку детей к школе. Как пишет парламентская газета, единой федеральной выплаты нет. Условия и суммы устанавливают местные власти. Чаще всего поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, родители детей-инвалидов, опекуны, а в некоторых регионах – семьи участников СВО. Узнать о доступных выплатах и сроках подачи заявления можно на сайтах региональных властей, в соцзащите, МФЦ или на госуслугах. Минтранс не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в ведомстве после публикации о возможном создании новой единой базы с информацией о поездках граждан. В министерстве пояснили, что сведения о пассажирских перевозках по стране и сейчас поступают в государственную информационную систему транспортной безопасности. Она работает с конца 2013 года. При этом Минтранс использует эти данные для статистики только в обезличенном виде. Отдельный проект приказа касается стоимости авиационных и ЖД-билетов. Эти сведения планируют передавать Росстату для расчета индекса потребительских цен. Минтрансы подчеркнули, что правила работы с персональными данными при этом не меняются. Почти 23% работников в Пермском крае получают зарплату выше средней по России. Такие данные приводит РИА Новости. По этому показателю Прикамье заняло 42 место среди регионов России. Еще 3% работников получают более 2 средних российских зарплат. Отмечу, что средняя зарплата по России в этом году составляет около 108 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Ямал, где зарплату выше средней получают 66% работников. На втором месте – Магаданская область, на третьем – Чукотский автономный округ. Средняя продолжительность жизни в России к 30-му году может достигнуть 78 лет, а к 36-му – 81 года. Такой прогноз привел академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметную роль в увеличении продолжительности жизни сыграла массовая вакцинация. В 20 веке распространение прививок помогло сократить детскую смертность и значительно снизить риски ряда опасных инфекций, в том числе оспы, кори и полиомиелита. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений слабый. Плюс 9-11 ночью, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Снимаем эмоциональное напряжение, если вдруг успело накопиться к середине рабочего дня, под дневную романтик-коллекцию радио «Альфа». Сегодня с нами Лайнел Ричи и его хит «Say You, Say Me». Впереди «Sunrise Avenue», группа «Технология». Новый хит – это будут «Алок» и «Халит», и «Ace of Base» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Эта песня была написана для фильма «Белые ночи». Одну из главных ролей в картине исполнил известный сначала советский, а потом американский артист балета Михаил Барышников. Ну а сам Лайнел Ричи за эту песню получил премию «Оскар». Пусть и нас с вами этот день наградит как минимум приятным окружением и хорошим настроением. Вы слушаете «Радио Альфа». Через пару минут «Антик».
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информация. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вот это да! Ты съездила в город роз?
3: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: Нет.

0: Юлия Савичева на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Плюс 19 на улице сейчас, а погода на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. В России примут дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с профильными ведомствами, властями регионов и нефтяными компаниями. Число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие выросло на 60%. Об этом известием сообщили в пресс-службе Банка России. Финансовые накопления есть у половины россиян. Такие данные приводятся в исследовании Роскачества и Финанс-Имейл, с которыми ознакомились РИА Новости. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% опрошенных не имеют сбережений и не видят смысла копить. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В среду, 19 августа, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью 9-11 градусов тепла. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Легкие, атмосферные, а потому очень тепло звучит новый сингл от группы «Градусы» на радио «Альфа» 104.1 FM. Впереди знакомые хиты, подборка лучших песен минувших десятилетий. В золотой коллекции радио «Альфа» Кайли Миноук, Ирейжи и Альфавилл.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
8: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
9: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Один из главных танцевальных хитов «Миллениума» 2001 в золотой коллекции. Радио Альфа представила Кайли Миноук. Завершаем час инструментальной музыкой и через пару минут «Джипси Кингс».
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: Ноль плюс. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
8: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквозняком нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквозняком.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.01 с новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Этой осенью ЕС намерен представить новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает газета РУ, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала будущие ограничения самыми масштабными с 2022 года. По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть. При этом конкретные меры Каллас пока не раскрыла. Предыдущий 21-й пакет санкций Евросоюз принял в июле. Тогда ограничения затронули в том числе российские иностранные банки, а также ряд финансовых организаций. Ежегодно на обновление общественного транспорта Кабинет министров России выделяет около 30 миллиардов рублей. Как пишет РТ, об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он также указал, что были созданы различные инструменты поддержки. В частности, это льготный лизинг, программа городского электротранспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным займам. Сокращение в городах банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. По данным Центробанка, с начала года банки закрыли 1371 дополнительный офис. По словам представителей регулятора, сложности в связи с этим могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов. Поэтому Центробанк настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе, кредитные организации должны обеспечить людям возможность дальше получать финансы в услуги в физических точках присутствия. В Перми продолжается реконструкция путепровода. На улице Монастырской готовность объекта составляет уже 85%. Как сообщает Министерство транспорта Пермского края, рабочие уже уложили асфальт и укладывают плитку на тротуарах. Продолжается облицовка подпорных стен северного и южного порталов. Забор вдоль тротуара со стороны железной дороги облицовывают натуральным камнем. В ближайшее время здесь установят ограждение. Напомню, что реконструкцию путепровода планируется завершить этой осенью. Джонни Депп ведет переговоры об участии в 6-й части «Пиратов Карибского моря», пишет Deadline. Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья, однако его персонаж не станет главным героем нового фильма. Основное внимание в 6-й части планируют уделить персонажу, которого сыграет актриса Марго Робби, а Воробей может стать второстепенным героем. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду, 19 августа, в Перми ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 9-11 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Кит Ларо и Джастин Бибер на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И вот в таком темпе музыкально-танцевальном, друзья, мы приглашаем всех проводить лето 2026 на вечеринку Радио Альфа, которая состоится в «Руки вверх» баре 28 августа. Старт в 22.00, 18+. Ну и на этой и следующей неделе в конкурсе «Счастливый номер» после 5 вечера разыгрываем пригласительные билеты. Чтобы стать победителем, слушайте внимательно Диму Рожкову и по его сигналу отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Игра «Счастливый номер» 12+, на этой и следующей неделе после 5 вечера. Сейчас в городе 14:11. Далее группа «Пицца». Послушаем Сандру, впереди Бенсон Бун и совсем скоро Максим Леонидов. На Радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.

0: все просто.
1: Деревня Шилова.
2: Улица Репина, 2.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомо.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, половина третьего в Перми. Время новостей. О главных событиях вторника коротко расскажет Зара Пахметов. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионы будет отправлено более 56 миллионов доз препаратов. Дефицит сезонных рабочих наблюдается в садоводческой отрасли. По сравнению с прошлым годом ситуация стала еще более напряженной в некоторых регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию садоводов. Более 60% родителей предпочитают покупать своим детям художественную литературу, классическую, современную или советскую. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях.

0: 30-62. Подробности на сайте banyavbochke.rf.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Мастер не только баллад, но и фотографии. Брайан Адамс на радио Альфа 104.1 FM. Фотографиями в том числе снабдили новый, бесплатный, надо сказать, путеводитель по Бабиновской дороге. И именно этим маршрутом в романе Даниэля Дефо путешествовал Робинзон Крузо. Так что мы с вами тоже можем пройти этот путь. Он соединяет Соликамское и Верхотурье, а позже этот маршрут был продлен до Тюмени. Помимо фотографий, в путеводителе есть GPS-координаты и советы по подъезду на разных автомобилях. В общем, одно удовольствие путешествовать, имея такой путеводитель по Бабиновской дороге. Гуглите, обязательно найдете. Вы слушаете Радио Альфа, впереди золотая коллекция. Главные хиты минувших десятилетий нас ждут Нелли Фуртадо, Шер и Эрос Рамазотти.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5, /6.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 15 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Wildberries организует ярмарки вакансий и другие мероприятия для сотрудников и исполнителей складов, пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Они уже прошли в Тульской и Самарской областях. В ближайшее время их планируют провести в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. Мероприятия компания проводит совместно с профильными ведомствами. В компании отметили, что варианты дальнейшей занятости для каждого сотрудника рассматриваются индивидуально. В зависимости от ситуации, человеку могут предложить продолжить работу на пострадавшем объекте, перевестись на другой склад компании или подобрать другое решение. Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. В городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – 38%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. По прогнозам, первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры и без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах. Поэтому гореть попросту нечему, сообщили в ассоциации. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, тем дешевле он обойдется. Например, в апреле или мае можно было купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. В Перми городские власти организовали установку 28 теннисных столов в общественных пространствах. На этот проект было выделено около 3,5 миллионов рублей. Столы антивандальные, они не требуют обслуживания, устойчивы к погодным условиям и вандализму, хорошо подходят для эксплуатации в общественных местах с высокой нагрузкой. Столы установлены в 14 парках, их количество разное – от 4 столов в сквере у Дворца культуры имени Кирова до 1 в саду декабристов. Перми в настоящее время самым популярным местом для игры в настольный теннис остается городская набережная. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за «Тампу», стал лидером рейтинга лучших вратарей Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Всего в нем представлено 10 голкиперов. В рейтинг также вошли россияне Игорь Шестеркин, Нью-Йорк Рейнджерс, и Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс. Они расположились на третьем и четвертом местах соответственно, передает ТАСС. Их опередил олимпийский чемпион этого года в составе сборной США Конор Хеллебайк. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 19 градусов. Завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 9-11. В среду днем в Перми плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Именно небольшие перерывы в течение дня повышают его продуктивность. Это уже доказано давным-давно. И ближе к вечеру, конечно, подумайте о том, что вас может вдохновить на дальнейшее продолжение успешной недели. Кроме музыки. Радио Альфа. 15.12 в Перми. Далее Бонни Тайлер. Послушаем Тедди Свимса. И через пару минут Ума Турман.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
2: Стройнее.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Амиль Бэнд на радио Альфа. Плюс 19 градусов на улице. Сегодня столбики термометров вряд ли поднимутся выше, а вот завтра будет теплее. О погоде после новостей с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Инфляция в России стабилизировалась, а Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает «Парламентская газета». В этом году российские педагоги направили более 16,5 тысяч заявок на участие в программе «Земский учитель». Это почти в два раза больше, чем год назад. Об этом сообщили Минпросвещение. Каждый десятый россиянин планирует приезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Гудвин». В среду, 19 августа, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью 9-11 градусов тепла. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
8: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в ветаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
10: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
11: 0+.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Энергетическая скорая помощь на случай блэкаута появилась в России, сообщает Ростех. Речь идет о запуске серийного производства мобильных электроподстанций. Они предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Комплексы могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки, как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Это позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Российские медорганизации будут передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения об опасных инфекциях и употреблении наркотиков, выявленных у иностранных граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. С этой же даты иностранцы должны будут проходить медицинское обследование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем раз в год. Все заключения будут оформлять в электронном виде, а сведения передавать в течение суток. Расходы страховой компании по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%. Годом ранее он был на 12 процентных пунктов ниже. Эксперты считают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховой компании и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. 1 сентября в Перми завершается переходный период, в течение которого собственники должны были привести вывески на гостевом маршруте в соответствии с новыми правилами благоустройства

0: После этой даты специалисты районных администраций Перми начнут обследовать территории в границах гостевого маршрута и выявлять вывески, не соответствующие установленным требованиям. Такие конструкции будут включены в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Более двух трети россиян рассказали, что от выгорания надежнее всего защищают выстроенные рабочие процессы с понятной зоной ответственности, качественный отдых. Отметили 49%, а возможность заниматься только теми задачами, которые нравятся, каждый пятый. Об этом пишет газета со ссылкой на исследование. Полностью разделять работу и отдых удается 66% участников опроса. Каждый пятый признался, что на отдыхе думает о работе, а на работе об отдыхе, но проблемы это не считает. Для 15% невозможность переключиться – повод для беспокойства. Отделять работу от личной жизни заметно лучше получается у мужчин. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: на радио «Альфа» в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправится в рейс 19 и 26 августа в 19:00.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация? Окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: 0+.
8: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
10: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: 5500 договоров долевого участия. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет и 4 месяца. Такие данные приводит агентство «Автостат». При этом за последний год российский автопарк в среднем не стал старше. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 19 августа, в Перми малооблачно, будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабая температура нынешней ночью плюс 9-11, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 19.
1: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

развиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: На радио Альфа продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 28 августа разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте фразу «Иду на вечеринку» в МАКС радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое именно сообщение по счету будет победным и, возможно, заберете приз. Желаю удачи. На правах рекламы. 28 августа радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минздрав России с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации и паспорт врачебного участка. Об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты В и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут носиться сведения о питании несовершеннолетних. В Минпромторге назвали объем техсбора для производителей и импортеров электроники. Им придется дополнительно потратить 136 миллиардов рублей за 6 лет, по 22,5 миллиарда рублей в год. Такая оценка указана в сопроводительных материалах к проекту ведомства. Ранее Минфин прогнозировал, что к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора составят 218 миллиардов рублей, в том числе около 20 миллиардов за неполный 26-й. Далее по расчетам планировали получить 88 миллиардов 27 и около 110 миллиардов, начиная с 28-го. В пояснительной записке к проекту отмечается, что техсбор будет взиматься при ввозе в Россию электронных компонентов и готовой продукции с ними, а также при их производстве внутри страны. Новые правила должны вступить в силу с 1 декабря этого года. Российские застройщики рекордно наращивают площади строительства на фоне того, что не могут продать квартиры в новостройках, сообщают «Известия». В настоящее время в тех домах, которые будут сданы к концу этого года, выкуплено только 55% жилой площади. Наиболее острая ситуация складывается в Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Омске. Многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки действующих строек. Эксперты считают, что это может привести к банкротству ряда локальных игроков. Но в целом отрасль способна выйти из кризиса. Почти 23% работников в Пермском крае получают зарплату выше средней по России. Такие данные приводит РИА Новости. По этому показателю Прикамье заняло 42 место среди регионов России. Еще 3% работников получают более двух средних российских зарплат. Отмечу, что средняя зарплата по России в этом году составляет около 108 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Ямал, где зарплату выше средней получают 66% работников. На втором месте Магаданская область, на третьем Чукотский автономный округ. Риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов чаще других меняют место работы. Такие данные приводит Суперджоб. В среднем риэлторы остаются у одного работодателя около полутора лет, бренд-менеджеры почти 2 года, а дизайнеры чуть более 2. Сравнительно высокая текучесть также отмечается среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они работают на одном месте в среднем около 2,5 лет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. А сейчас на 104.1 FM начинается конкурс «Счастливый номер», где на кону пригласительные билеты в руки вверх бар на вечеринку «Радио Альфа». Именно вам, возможно, достанутся два билета, и для этого нужно отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-3-104-1. Напишите еще, пожалуйста, свое имя, помимо фразы «Иду на вечеринку» 8-906-3-104-1. Сегодня побеждает автор второго сообщения. Желаю вам удачи.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
3: Пора посмотреть, что сейчас на пермских дорогах. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные заторы на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Связева, на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева и от Компроса до Максима Горького, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM. Вот настало время подводить итоги конкурса «Счастливый номер». Тем разыгрываем пригласительные в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Условия довольно просты. Необходимо было отправить фразу «иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа и оказаться четвертым по счету. Сегодня повезло Анастасии. Последние четыре цифры ее номера – 2412. Анастасия, я вас поздравляю. Билеты на вечеринку получаете именно вы. На правах рекламы. 28 августа Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в Руки Вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+. Завтра после 5 вечера на Радио Альфа мы разыграем еще пару билетов на эту вечеринку. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: 104.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
2: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: Улица Репина, 2.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за полгода сократилось на 40%. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс». Сентябрь следует сделать облегченным месяцем для учащихся начальных классов школ, отменив домашние контрольные работы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности. Таковы данные Росстата. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 19 августа, в Перми малооблачно, будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабая температура нынешней ночью плюс 9-11, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Очередная дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту движение плотное в Перми, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Промышленной от Южного обхода до Космонавта Леонова, от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. На Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Бродовском тракте 4-й Липогорской до Героев Хасана.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября официально вступит в силу увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ опубликован на сайте правовых актов. Так, документ разрешает увеличивать переработку до 240 часов, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое распространяется на конкретного работодателя. Также документ определяет категории работников, которым запрещается работать сверхурочно более 120 часов в год, а также людей, которых можно привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медограничений на переработку. Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности. Россия в перспективе может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Такое мнение в интервью ТАСС высказал советник президента Антон Кобяков. По его словам, для спортсменов Олимпиада остается возможностью представлять свою страну на крупнейших международных соревнованиях. При этом, по словам Кобякова, проведение игр БРИКС к участию в Олимпиаде не помешает. Главное – правильно совместить календарь соревнований и учитывать организационные возможности стран. В Перми продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырской. Готовность объекта составляет уже 85%. Как сообщает Министерство транспорта Пермского края, рабочие уже уложили асфальт и укладывают плитку на тротуарах. Продолжается облицовка подпорных стен северного и южного порталов. Забор вдоль тротуара со стороны железной дороги облицовывают натуральным камнем. В ближайшее время здесь установят ограждение. Напомню, что реконструкцию путепровода планируется завершить этой осенью. Западные ученые изучили, как регулярное употребление апельсинового сока влияет на организм. Участники исследования в течение 60 дней ежедневно выпивали по пол-литра напитка. После этого специалисты зафиксировали изменения в работе генов, связанных с воспалением, давлением и обменом глюкозы. Автор работы связывает такой эффект прежде всего с веществом, которое содержится в цитрусовых. Исследование также показало возможное положительное влияние апельсинового сока на сердце, сосуды и микрофлору кишечника. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
9: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Что прямо сейчас происходит на пермских дорогах, расскажу. Плотное там движение, по данным Яндекс.Карт, загружено на 5 баллов из 10. Заторы больше, чем на 10 минут на Попова от Пушкина до Ленина. На Стахановской и Мира от моста до Советской Армии. На Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Куйбышева от Механошина до Ленина. И на Пушкина от газеты «Звезда» до Попова.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
1: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блухбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуе» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ООО «СЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: проще проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог. По данным Яндекс.Карт, оценивается она на 6 баллов из 10. Затруднено движение. Самые крупные пробки на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на шоссе Космонавтов от Космонавта Леонова до Свиязева, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького и от Сибирской до Попова, еще на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии, на Луначарского от газеты «Звезда» до Николая Островского и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской от моста до Стахановской.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Энергетическая скорая помощь на случай блэкаута появилась в России, сообщает Ростех. Речь идет о запуске серийного производства мобильных электроподстанций. Они предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Комплексы могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки, как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Это позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Российские медорганизации будут передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения об опасных инфекциях и употреблении наркотиков, выявленных у иностранных граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. С этой же даты иностранцы должны будут проходить медицинское обследование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем раз в год. Все заключения будут оформлять в электронном виде, а сведения передавать в течение суток. Расходы страховой компании по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%. Годом ранее он был на 12 процентных пунктов ниже. Эксперты считают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховой компании и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. В Перми городские власти организовали установку 28 теннисных столов в общественных пространствах. На этот проект было выделено около 3,5 миллионов рублей. Столы антивандальные, они не требуют обслуживания, устойчивы к погодным условиям и вандализму, хорошо подходят для эксплуатации в общественных местах с высокой нагрузкой. Столы установлены в 14 парках, их количество разное – от 4 столов в сквере у Дворца культуры имени Кирова до 1 в саду декабристов. Перми в настоящее время самым популярным местом для игры в настольный теннис остается городская набережная. Более 2/3 россиян рассказали, что от выгорания надежнее всего защищают выстроенные рабочие процессы с понятной зоной ответственности, качественный отдых. Отметили 49%, а возможность заниматься только теми задачами, которые нравятся, каждый пятый. Об этом пишет газета «Рос» со ссылкой на исследование. Полностью разделять работу и отдых удается 66% участников опроса. Каждый пятый признался, что на отдыхе думает о работе, а на работе об отдыхе, но проблемы это не считает. Для 15% не возможность переключиться – повод для беспокойства. Отделять работу от личной жизни заметно лучше получается у мужчин. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 19 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
12: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
13: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
14: Давайте посмотрим, что с движением на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, оно плотное. Самые заметные затруднения на Стахановской, шоссе Космонавтов до улицы Мира, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Революции от Николая Островского до бульвара Гагарина, на Николая Островского от Екатерининской до Первой Красноармейской и на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской.
15: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
4: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17, телефон 243-30-60. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
5: Коротко расскажу о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте на 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего скопление транспорта на шоссе Космонавтов, от спорткомплекса до Свиязева, на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева, на Куйбышева от Ленина до Революции.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми, 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Доходы бюджета от утилизбора выросли почти в полтора раза с начала года. Об этом пишет «Известия». За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей, следует из данных электронного бюджета. По 7,5 месяцам показатель вырос на 40%. Причина – индексация тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом пока удалось собрать лишь 20% от годового плана. В Минфине ожидает, что основная часть поступлений придется на конец года. Перед началом учебного года семьи в ряде регионов могут получить помощь на подготовку детей к школе. Как пишет парламентская газета, единой федеральной выплаты нет. Условия и сумму устанавливают местные власти. Чаще всего поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, родители детей-инвалидов, опекуны, а в некоторых регионах семьи участников СВО. Узнать о доступных выплатах и сроках подачи заявления можно на сайтах региональных властей, в соцзащите, МФЦ или на госуслугах. Минтранс не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом сообщили в ведомстве после публикации о возможном создании новой единой базы с информацией о

0: поездках граждан. В министерстве пояснили, что сведения о пассажирских перевозках по стране и сейчас поступают в государственную информационную систему транспортной безопасности. Она работает с конца 2013 года. При этом Минтранс использует эти данные для статистики только в обезличенном виде. Отдельный проект приказа касается стоимости авиационных и ЖД билетов. Эти сведения планируют передавать Росстату для расчета индекса потребительских цен. Минтранс подчеркнули, что правила работы с персональными данными при этом не меняются. 1 сентября в Перми завершается переходный период, в течение которого собственники должны были привести вывески на гостевом маршруте в соответствии с новыми правилами благоустройства. После этой даты специалисты районных администраций Перми начнут обследовать территории в границах гостевого маршрута и выявлять вывески, не соответствующие установленным требованиям. Такие конструкции будут включены в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Средняя продолжительность жизни в России к 30-му году может достигнуть 78 лет, а к 36-му – 81 года. Такой прогноз привел академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметную роль в увеличении продолжительности жизни сыграла массовая вакцинация. В 20 веке распространение прививок помогло сократить детскую смертность и значительно снизить риски ряда опасных инфекций, в том числе оспы, кори и полиомиелита. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 33 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду, 19 августа, в Перми ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 9-11 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
3: 0+.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
0: Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вены, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
0: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 августа в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-11 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: ночи Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Мюзер. Радио Альфа 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?